0: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
1: Ethnic programs on 5EBI
2: are subsidised by the Commonwealth Government
3: through the Community Broadcasting Foundation.
4: Good afternoon. You are listening to Radio 5EBI FM, where the time is 5 o'clock and time for half an hour with the Russian Community Albertans program.
5: Дорогие друзья, вы слушаете Крызь радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
6: Книга «Бытие» рисует перед нами характер, портрет, личность Бога. Библия вообще – это книга о Боге. И нам, людям, очень важно понимать, очень важно знать, кто такой Бог. У нас у всех есть тенденция смотреть на Бога сквозь призму того, что мы знаем из окружающего нас общества. Общество вокруг влияет на наше восприятие реальности вообще и, конечно же, восприятие самой основной реальности – это реальность того, кто создал Вселенную, кто управляет всем этим делом, на основании чего все то, что происходит в жизни, развивается и так далее. И вот когда мы говорим о том, что «Бытие» – это книга, представляющая нам Бога, очень важно понять, что Бог представляется здесь такой, какой Он есть. И вот сейчас, когда мы дошли до этого очень катастрофического события, которое имело место в истории человечества, потопа, мы имеем дело с особыми характеристиками Божьей личности, и сегодня мы на них немножко остановимся. Бог предстает перед нами здесь не только как добрый пастырь, не только как любящий отец, не только как тот, кто обеспечил всю землю всем необходимым, но здесь он показан как очень строгий судья, строгий, святой, бескомпромиссный. И для нас это очень важно знать. Если мы видим только одну сторону Бога, только Его любовь, мы не можем иметь настоящий портрет, настоящее истинное представление о Боге. Вот почему эта история здесь. Потоп – одно из наиболее значительных событий в истории человечества, и поэтому вокруг него очень много разных спекуляций. То есть люди, которые изучают Писание, люди, которые как-то формируют свои отношения к Писанию, сталкиваются с тем, что в сегодняшних теориях распространены взгляды, которые отвергают историчность потопа, отвергают его всемирный характер, считают его мифом, представляют его одним из рассказов, которых много, которые циркулируют в разных народностях и так далее. Поэтому мы посмотрим сегодня на сам потоп. Мы уже говорили о причинах, почему потоп был. Мы говорили в прошлый раз о спасении Ноя, почему Ной получил особую благодать, что он и его семья были спасены в потопе. Сегодня мы посмотрим на само это явление. Когда мы говорим о потопе, то он, конечно же, представляется перед нами здесь достаточно детальным. Целых две главы, 7 и 8 глава, детально расписывая, что произошло и как произошло. Но вспоминая об этом, специалисты, которые этим занимаются, они отмечают одну интересную особенность. Дело в том, что практически у всех народностей по всему лицу земли, на всем земном шаре, в разных культурах существуют истории, которые передавались из поколения в поколение, очень похожие на потоп. Примерно около 300 таких разных историй в разных народах. В Южной Америке, в Китае, местные индейцы здесь, люди, которые natives или аборигены на Гавайях, то есть в самых разных местах люди живут, и у них есть истории, в их культуре есть истории о потопе. И, как я уже сказал, либеральные специалисты или богословы, они пытаются представить это таким образом, что есть легенды, и вот библейская – это одна из легенд. И вот сегодня мы будем говорить о том, почему это не так, почему это ровно наоборот, и почему библейская история представляет нам документальное обоснование того, что произошло, того, что было. И даже более того, наличие вот этих разных историй в разных культурах, оно свидетельствует о том, что практически у всех людей, которые произошли от семейства Ноя, осталась память об этом событии. Она где-то там искажалась, где-то изменялась, передаваясь с поколения в поколение, но память об этом осталась. Сегодня мы посмотрим на это явление в двух проекциях. Во-первых, посмотрим на физическую реальность потопа, что это явление действительно такое, какое оно описано в Писании, такое оно и было. И потом посмотрим на другую сторону. Если допустить, что в действительности так произошло, как написано, то Бог представляется здесь перед нами очень страшным Богом. Бог, который взял и в один момент по своему решению уничтожил примерно несколько миллиардов людей. По скромным подсчетам говорят, что около 3 миллиардов людей жило тогда на земле. А если мы говорим о том, что 3 миллиарда – это же не только взрослые мужчины, это значит и старики, и женщины, и дети, и подростки, и молодежь. Вот 3 миллиарда людей, которые ели, пили, женились, выходили замуж, так написано, и не думали, когда пришел потоп и уничтожил. И вот здесь у людей возникает вопрос, неужели Бог такой страшный, такой жестокий, что вот он взял и все человечество просто уничтожил. Мы уже об этом немножко говорили в самой первой проповеди. Сегодня коснемся немножко подробнее. Я назвал вторую часть – это духовная оправданность потопа. Почему потоп духовно оправдан? Почему это справедливое действие с Божьей стороны? Итак, давайте посмотрим сначала на физическую реальность потопа. Мы читаем 7 главу с 1 стиха. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя я увидел праведным предо мною в роде этом, и всякого скота чистого возьми по 7 мужского пола и женского, и скота нечистого по 2 мужского пола и женского, также из птиц небесных по 7 мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли, ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Я построил эту часть в виде нескольких вопросов, основных вопросов, которые задают люди, когда соприкасаются с подобной, с этой историей. Вопрос первый, который возникает здесь: как могли в ковчеге разместиться все животные, существующие сегодня в мире? Животных же очень много. Животные самые разные. Даже если построить самый большой корабль, как туда их всех уместить? Так вот, ответ на этот вопрос очень реален. Когда Бог создавал животный мир, если вы помните, Он специально создал его блочно. Вот, вот как описывает это первая глава Бытия, 24 и 25 стихи. «И сказал Бог, да и произведет земля душу живую по роду их». То есть Бог создает собак. И у собак есть сотни подвидов, сотни разновидностей собак, но все они собаки. Для того, чтобы сохранить всех собак, для этого достаточно одной пары собак. И все остальные собаки, которые сегодня существуют, у кого-то из вас маленькие, у кого-то большие, у кого-то вообще никаких нет, вы боитесь всех. Так вот, все эти собаки, они произошли от одной пары. Здесь возникает вопрос, а как же тогда выходит речь идет об эволюции, если от одной пары собак произошли такие высокие, как медведи. У нас соседка когда-то жила, водила мимо нашего дома такого, ну как медведь такой, такая псина огромная. Вот и такие малюсенькие, которые карманные их называют. Вот, и всякие разные другие. Я хотел здесь фотографию какую-нибудь поставить, но потом понял, что их столько много разновидностей, буквально многие сотни разновидностей, вы сами знаете. В действительности существует понятие, которое вполне библейское понятие, понятие микроэволюции. То есть можно выводить из собаки большую, маленькую, с большими мышцами, может быть, с большей какой-то способностью догонять гончие собаки. Разные типы, выводят специально разные типы. Но есть одна существенная проблема. Из собаки никогда не сделаешь кошку. Она все равно останется собакой. И лошадь тоже из нее не сделаешь. Почему? Потому что, посмотрите еще раз. «Да произведет земля душу живую по роду их». Внутри рода возможны изменения. Между родами эти изменения невозможны. В конце 80-х годов в

могут ли они быть основанием для того, чтобы макроэволюция двигалась, то есть от вида к виду? И вот что они написали после этого в журнале Science. Журнал, официальный журнал, который представляет не библейскую, не христианскую позицию, вот что они говорят. Главный вопрос Чикагской конференции был в том, можно ли использовать механизмы микроэволюции для объяснения феномена макроэволюции. Несмотря на позицию некоторых участников этой встречи, ответ на этот вопрос ясное «нет». То есть, каким образом Бог сумел сохранить все живое в ковчеге, очень просто. Он выбрал только самые основные, основных представителей видов. Я уже рассказывал в прошлый раз о том, что в середине Америки, в Кентаке, в штате Кентаки, был построен ковчег настоящего размера, полного размера. И вот там специалисты, которые работают в этой организации, она называется «Ответы в бытие», они посчитали, что для того, чтобы разместить и сохранить всех животных, которые существуют, нужно было собрать в ковчеге 1398 видов. 1398 видов. И если посчитать чистых животных и нечистых животных, то всего там будет 6744 животных. И все они рассчитано размещаются в этом ковчеге. Вопрос второй. Как Ной собрал всех животных в ковчег? Здесь есть несколько вопросов. Во-первых, как они захотели прийти? Как он их приманивал или же ловил где-то, отлавливал лет 100 или лет 50 своей жизни, отлавливал по всей земле для того, чтобы их туда затащить? В действительности они сами туда вошли. Посмотрите с 5 стиха по 9. Ной сделал все, что повелел ему Господь. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены снова его с ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и всех присмыкающихся по земле, по паре мужского пола и женского, вошли к Ною в ковчег. То есть он их ни на аркане туда тащил. Вошли. Вы скажете, а как это возможно? Очень просто. Точно так же, как это было во второй главе Бытия, когда, помните, Адам давал наименование, называл всех животных. И что сделал Бог? Он провел всех этих животных. Вот все животные выстроились и прошли перед Адамом. Вот точно так Бог сделал и сейчас. Бог сделал так, что все эти животные... И это действительно колоссальное чудо, которое произошло. Это то, что Бог сделал чудесным образом для того, чтобы спасти жизнь на земле. Причем весь этот процесс, мы видим, находится под Божьим руководством. Посмотрите еще раз с 13 стиха. «В этот самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноева и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые». И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. И смотрите дальше. И затворил Господь за ним. Мы видим, что весь этот процесс находится строго под Божьим контролем. Господь дал повеление построить ковчег. Господь собирает всех животных туда. И Господь закрывает дверь. И чуть позже мы увидим, что именно Он открывает ее. То есть это дело Божие. Еще один вопрос. Откуда взялось столько воды, чтобы покрыть всю землю? Написано, что самые высокие горы были покрыты на 15 локтей. Это означает примерно 7-8 метров. Это достаточно серьезная масса воды на земле. Здесь нужно учесть пару вещей, которые мы видим в Писании. Первое, 10 стих 7 главы. «Через семь дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в этот день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился дождь на землю 40 дней и 40 ночей». Представьте себе,

по всей земле 40 дней и 40 ночей непрерывный дождь. Некоторые люди, живущие в Вашингтоне, говорят, а мы знаем такое. У нас бывало такое, что 40 дней и 40 ночей дождь льет. Но вы понимаете, что это не по всей земле, это только на каком-то клочке, наиболее лаки, которые счастливые получить особо этот дождь. А здесь по всей земле 40 дней и 40 ночей идет дождь. Возникает вопрос, откуда столько воды? Сегодня в облаках посчитано, находится 2% всего всех запасов воды, которые есть на земле. Всего 2%. Ответ на этот мы находим во второй и в первой главах книги Бытия. Посмотрите, во второй главе сказано о том, как Бог создал растительность и то, что было на земле, и как Он это обеспечивал влагой. 2 глава, 4 стих. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю. И не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». То есть речь идет о том, что до потопа атмосфера Земли, устройство Земли очень сильно отличалось от того, что есть сегодня. И именно поэтому, скорее всего, именно поэтому люди жили по 900 лет. Кстати, не только люди, но и животные жили очень долго. Это доказывает или это демонстрируется через существование динозавров. Динозавры – это рептилии. Это, в общем, ящеры большие или драконы. Есть сегодня небольшие драконы, которые существуют, Куома драгонс, вот, которые, может быть, вы были в Мексике, видели таких дракончиков маленьких. Вот. Так вот, эти рептилии, они, в отличие от многих-многих других, от всех остальных практически животных, они растут, сколько живут. Вот люди, мы растем сколько? До 20, до 25 лет человек растет, а потом он не растет уже. И точно так любое животное – лошадь, собака, кошка. А вот рептилии, они растут. Он 100 лет живет, он растет. Он 200 лет будет жить, он будет расти. Почему такие большие динозавры были? Потому что они жили по 900 лет. И все время росли. Причина, почему они жили так долго, в том, что атмосфера Земли была совершенно другой. И она отличалась вот чем. Посмотрите первую главу Бытия. Первая глава Бытия, 6 стих. «И сказал Бог», это Он только сотворил землю, «да будет твердь посреди воды». Твердь – это атмосфера, это небо. «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И стало так. «И назвал Бог твердь небом», то есть наша атмосфера. «И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». То есть смотри, что получается. Была вода, потом Бог творит атмосферу, и часть воды оказывается над атмосферой, часть воды под атмосферой. Это часть воды, которая над атмосферой, она находится где-то вот в том месте, где летают сейчас спутники. То есть это место нейтрального притяжения. То есть она не улетает, и она не падает на землю. Правда, некоторые люди, они говорят о том, что если бы земля была покрыта вся водяной оболочкой, то здесь был бы парниковый эффект, и температура была бы страшно большая, и все люди здесь бы, ну, как в парной жили бы. Мы не знаем, каким образом Бог это сделал, как Он это вентилировал, как Он это сделал. Но очевидно, абсолютно точно, что полюсов не было, что температура была равномерная по всей земле. Скорее всего, это был субтропический климат. Почему это доказано? Это доказано тем, что сегодня в условиях вечной мерзлоты, в условиях крайнего севера находят огромнейшие залежи нефти и угля. Это говорит о том, что там когда-то бушевали леса. Только тогда может быть нефть, если там были какие-то леса, что-то там росло в этом месте, и поэтому оно оказалось потом похоронено под этими ледниками. Вот. И сегодня люди могут добывать оттуда.
Более того, в Сибири сегодня огромные раскопки, и в Сибири, и, кстати, на Аляске, мамонтов, там целое кладбище мамонтов. Мамонты – это животные типа слонов, только они немножко отличаются. Но вот это животные, которые едят траву. Возникает вопрос, откуда они там оказались? Каким образом, если там всегда было холодно? То есть, скорее всего, общий климат Земли был равномерный. По этой причине люди жили намного дольше. Земля была совершенно не такая, какой мы ее себе представляем. И вот теперь представьте, что происходит в момент потопа. Самое первое, что происходит здесь, посмотрите еще раз, если мы вернемся, включи, пожалуйста, еще раз 11 стих. В 600-й год жизни, во второй месяц, в 17-й день месяца, в день сей разверзлись источники великой бездны. То есть первое, что произошло, произошел мощный взрыв земных вулканов. Кстати, еще одна очень важная деталь, откуда взялась столько воды. Горы, которые были до того, скорее всего, можно было назвать холмами. Они не были такими высокими, которые сейчас. И вот вдруг взрывается много тысяч вулканов. Если вы когда-то были вот здесь на Сент-Хеленс, там есть специальная такая станция, в которой можно прийти и посмотреть, там фильм вам покажут о том, что произошло. Это совсем недавно было. Это было 40 лет тому назад, в 1980 году, 18 мая. В 8 часов утра, 8 там с небольшим, 8:23, кажется, утра, взорвался этот вулкан. Это один сравнительно маленький вулканчик, который есть на Земле. На Земле есть много больших, огромнейших вулканов. И когда это произошло, вот этот столб пыли, аж, которая поднялась, она поднялась на 80 тысяч фит, то есть 24 километра вверх. Взрыв был примерно равен, кажется, 20 тысячам атомных бомб, которые были брошены на Хиросиму. Вот это маленький один вулкан. Пепел рассыпался на 11 штатов и две провинции в Канаде. То есть это огромнейшее катастрофическое явление. Теперь представьте себе, если 10 тысяч таких вулканов взорвались. То есть что происходит? Здесь написано, что разверзлись источники великой бездны. Скорее всего, вода была под землей, как она и сейчас есть. И вот взрыв происходит, и от этого нарушается вот эта оболочка, которая сверху, и падает вода сверху. Взяло 40 дней, чтобы эта вода падала сверху. 40 дней нужно было, чтобы эта вода упала и покрыла все то, что там было. Как могли... Еще один вопрос. Как могли быть покрыты водой самые высокие горы? Самая высокая гора в мире, известная как Эверест или Джомолунгма, вот она расположена на границе Непала и Тибета, она достигает 8 километров, почти 9 километров, 8848 метров или 29 тысяч фит над уровнем моря. Очень сложно, конечно, представить, что вода, 9 километров воды по всей земле было. Вот. Но, как я уже сказал, скорее всего, изначально поверхность земли была намного ровнее, чем сейчас, а так как извержения вулканов продолжались все 150 дней, то те горы, которые есть сейчас, они появились в результате извержения этих вулканов, и вот эти скалы теперь торчат так высоко. Еще один вопрос. Куда делась вода, если она покрывала всю землю толстым слоем? Где она теперь, эта вода? Тоже интересный вопрос, но, как мы уже отметили, потоп был связан с вулканическими извержениями многих тысяч вулканов одновременно. Вот. И в результате некоторые части земли поднимались вверх, а некоторые части проседали. Послушайте, что говорится об этом в книге Псалмов. «Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды. От прещения твоего бегут они,
От гласа грома Твоего быстро уходят, восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю». В русском переводе немножко слабовато видна некоторая деталь, которая во всех английских переводах, на мой взгляд, точнее переводит оригинал. Посмотрите, здесь глаголы стоят в прошедшем времени. Послушайте, что здесь сказано. «At the sound», или седьмой стих, «At your rebuke they fled, at the sound of your thunder they hurried away, the mountains rose, the valleys sank down». То есть «mountains rose», горы поднялись, «and valleys sank down», то есть долины, они провалились, создались вот такие Марианские впадины, как вот в Тихом океане есть где-то глубоко-глубоко, куда собралось очень много воды. И дальше написано «to the place which you established for them». То есть у Бога был план, и Он изменил это положение или конфигурацию земной поверхности так, что земля на сегодняшний день, 2/3 земли, поверхности земли покрыты водой, и 1/3 поверхности – это суша.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.